0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Сейм принял поправки о компенсациях за ущерб, причиненный военными инцидентами. Далее об этом и других событиях более подробно. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону о гражданской обороне и управлении катастрофами, которые предусматривают введение механизма компенсации ущерба, причиненного инцидентами в результате военных действий. Поправками установлено, что техногенные катастрофы впредь будут охватывать и инциденты, вызванные военными действиями, в том числе случаи, когда ущерб нанесен иностранной военной техникой или ее действиями. В законе также уточнена компенсация учреждений. Министерство обороны будет координировать управление катастрофами и в случаях с военными инцидентами. Временно расширена роль Министерства земледелия в управлении катастрофами, в том числе в случаях, когда под угрозой находится жизнь и здоровье животных, а также безопасность продуктов питания и кормов для животных. Поправки предусматривают уполномочить Кабинет министров определять порядок, сроки и размер, в которых компенсируется прямой ущерб, причиненный инцидентами в результате военных действий. Компенсации смогут получать юридические и физические лица за поврежденные объекты инфраструктуры, имущество, посевы, насаждения, лесонасаждения животных. Необходимость поправок обоснованной геополитической ситуации и недавними случаями, когда в Латвии было несколько инцидентов с дронами. По мнению законодателя, новое регулирование укрепит правовую уверенность жителей, будет способствовать доверию к государственной системе обороны и обеспечит справедливую оперативную компенсацию за причиненный вред. В Министерстве юстиции сообщили, что следующим шагом будет разработка правил Кабинета министров, в которых будут определены порядок и размер предоставления компенсаций. Минюст сообщил, что планируется направить правила на рассмотрение на выездном заседании правительства в Латгале 27 июня, где одним из центральных вопросов будет безопасность региона и готовность государства реагировать на внешние угрозы. Инциденты с военными беспилотниками на территории Латвии – это явный сигнал, что государство должно быть готово не только предотвращать угрозы, но и быстро и скоординированно помогать людям, если ущерб все же нанесен. Эти события показали, что по ряду вопросов нормативное регулирование до сих пор не было достаточно ясным. Наша обязанность – учиться на каждом таком инциденте, своевременно устранять выявленные недостатки и укреплять готовность Латвии, реагировать в подобных ситуациях в будущем, заявил министр юстиции Эдвардс Смилтенс. Сегодня в Латвии солнечная погода. Местами в Земгале и восточной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге преимущественно солнечно. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix

0: Mix FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Сейм ограничил выдачу видов на жительство гражданам России и Беларуси. Далее об этом.

о других событиях более подробно. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону об иммиграции, которые предусматривают запрет на получение гражданами России и Беларуси временного вида на жительство через инвестиционную программу в управляющих альтернативными инвестиционными фондами. Как пояснил на заседании глава парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондс Бергманис, поправки необходимы срочно, так как при принятии закона об иммиграции ранее была допущена ошибка, и этот момент был упущен. Поправки разработаны с учетом текущей политической обстановки и связанных с ней рисков безопасности, чтобы не допустить выдачи видов на жительство через упомянутый инвестиционный механизм. Поправки вступят в силу одновременно с изменениями в законе об иммиграции, принятыми 11 июня 2026 года. Также в четверг Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают публикацию данных о зарегистрированных в Латвии предприятиях, ведущих торговлю с Россией и Беларусью. Принятыми поправками парламентарии дополнили закон новой статьей 24, устанавливающей особое регулирование для передачи и публикации информации, чтобы способствовать открытости в отношении сотрудничества латвийских предприятий с упомянутыми странами. Согласно поправкам, служба государственных доходов будет обязана подготавливать и передавать Центральному статистическому управлению данные о зарегистрированных в Латвии коммерческих обществах, которые экспортируют или импортируют товары в Россию и Беларусь. В свою очередь, ЦСУ будет публиковать эти данные на своем сайте раз в квартал. Одновременно в законе установлены исключения, предусматривающие, что на такую передачу и публикацию информации не будут распространяться ограничения конфиденциальности, установленные законом о налогах и пошлинах. Сейм в четверг во втором чтении поддержал разработанные Национальным объединением поправки к закону об обороте оружия, которые предусматривают запрет на выдачу разрешений на оружие гражданам Латвии, которые одновременно являются гражданами России или Беларуси, а также создают правовую основу для аннулирования уже выданных разрешений. Департамент полиции погранохраны Эстонии направил на латвийско-белорусскую границу подразделение «Эстпол-11» из 12 человек, чтобы помочь латвийским пограничникам предотвращать попытки нелегальных мигрантов пересечь границу. Подразделение «Эстпол-11» будет размещено в местах с наибольшим миграционным давлением, сообщил Департамент полиции погранохраны Эстонии. Сегодня в Латвии солнечная погода, местами в Земгале и восточной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге преимущественно солнечно, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Mix FM 102.7.
1: Like us in us.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, местами в Земгале и восточной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге преимущественно солнечно, осадков не прогнозируется. Слабый или умеренный западный ветер во второй половине дня сменит направление на северное. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20 градусов.
0: Mix FM
3: 102.7.
0: Reklāma.
4: Gatavojies notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies!

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон, здравствуйте. В Риге вводят новый порядок приема в 10 классы. Далее об этом и других событиях более подробно. В Риге в этом году впервые внедрят динамичный алгоритм зачисления в 10 классы, с помощью которого будет ускорен процесс распределения мест в 10 классах. Теперь при регистрации школьники должны самостоятельно определить, какие школы и образовательные программы являются для них наиболее предпочтительными. После подачи заявления изменить очередность уже не получится. Если ученик подтвердит место в одной из выбранных школ, система автоматически удалит его из списков ожидания по менее приоритетным вариантам. Освободившееся место сразу предложат следующему кандидату. В Рижской думе пояснили, что это позволит избежать проблем, возникших в прошлые годы, когда незакрытые резервные места замедляли движение очередей. При этом ученик сохранит возможность получить приглашение в школу, которая находится выше в его списке приоритетов.

если там позже освобождается место. В этом году 9 классы в Риге оканчивают почти 7 тысяч учеников, хотя ранее звучали опасения по поводу нехватки мест в старших классах. Самоуправление подчеркивает, что ситуация не столь критична. Часть выпускников продолжает обучение в профессиональных учебных заведениях или выбирает школы в других регионах Латвии, поэтому спрос на места в рижских средних школах оказывается ниже общего числа девятиклассников. Власти также вновь подтвердили, что ученики не будут получать преимущества при поступлении в 10 класс той школы, в которой они учились до 9 класса. Единственным критерием отбора останется успеваемость. Этот подход обсуждался с Министерством образования и науки и Бюро омбудсмена, где пришли к выводу, что предоставление льгот отдельным категориям учащихся было бы необоснованным. В новом учебном году 10 классы планируется открыть в 54 рижских средних школах, включая 6 госгимназий. Всего будет сформировано 162 класса, в которых смогут обучаться до 4500 учеников. Прием заявлений начнется 27 июня и продлится 5 календарных дней. Самоуправление подчеркивает, что время подачи документов не влияет на шансы поступления. Все кандидаты будут рассматриваться на равных условиях. Подать заявление рекомендуется в электронном виде через портал latvia.gov.lv. Для тех, кто не сможет воспользоваться электронной системой, будет предусмотрена возможность обратиться в Центр обслуживания клиентов в Риге. В одном заявлении можно будет указать несколько школ и образовательных программ, расположив их в порядке приоритета. Процесс зачисления планируется начать 2 июля. Система автоматически получит результаты централизованных экзаменов и другие необходимые данные, поэтому родителям больше не придется вводить их вручную. Через портал можно будет отслеживать место ребенка в очереди и видеть, сколько учеников готово принять каждая школа. После получения приглашения решение необходимо будет принять в течение 72 часов. Рига станет первым самоуправлением страны, которое проведет прием в 10 классы по новой электронной системе. Внедрить единый порядок подачи заявления по всей Латвии планируется с 2028 года. Кроме того, в этом году будет опробован электронный реестр образовательных документов. В рамках пилотного проекта около 500 выпускников 9-12 классов по всей стране получат цифровые свидетельства и аттестаты, подписанные защищенной электронной подписью. Сегодня в Латвии солнечная погода, местами в Земгале и восточной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, местами в Земгале и восточной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге преимущественно солнечно, осадков не прогнозируется. Слабый или умеренный западный ветер во второй половине дня сменит направление на северное. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20 градусов.
0: Mix FM 102.7. Reklāma.
2: Izpeldini jāncīti virpuļūdens dancītī.
3: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties.
2: Izpeldini jāncīti virpuļūdens dancītī. Tavs līvu akvaparks.
3: www.akvaparks.lv.
0: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv. Mix.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Сейм ограничил выдачу видов на жительство гражданам России и Беларуси. Далее об этом и других событиях более подробно. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону об иммиграции, которые предусматривают запрет на получение гражданами России и Беларуси временного вида на жительство через инвестиционную программу в управляющих альтернативными инвестиционными фондами. Как пояснил на заседании глава парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондс Бергманис, поправки необходимы срочно, так как при принятии закона об иммиграции ранее была допущена ошибка, и этот момент был упущен. Поправки разработаны с учетом текущей политической обстановки и связанных с ней рисков безопасности, чтобы не допустить выдачи видов на жительство через упомянутый инвестиционный механизм. Поправки вступят в силу одновременно с изменениями в законе об иммиграции, принятыми 11 июня 2026 года. Также в четверг Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают публикацию данных о зарегистрированных в Латвии предприятиях, ведущих торговлю с Россией и Беларусью. Принятыми поправками парламентарии дополнили закон новой статьей 24, устанавливающей особое регулирование для передачи и публикации информации, чтобы способствовать открытости в отношении сотрудничества латвийских предприятий с упомянутыми странами. Согласно поправкам, служба государственных доходов будет обязана подготавливать и передавать Центральному статистическому управлению данные о зарегистрированных в Латвии коммерческих обществах, которые экспортируют или импортируют товары в Россию и Беларусь. В свою очередь, ЦСУ будет публиковать эти данные на своем сайте раз в квартал. Одновременно в законе установлены исключения, предусмотренные

усматривающая, что на такую передачу и публикацию информации не будут распространяться ограничения конфиденциальности, установленные законом о налогах и пошлинах. Сейм в четверг во втором чтении поддержал разработанные Национальным объединением поправки к закону об обороте оружия, которые предусматривают запрет на выдачу разрешений на оружие гражданам Латвии, которые одновременно являются гражданами России или Беларуси, а также создают правовую основу для аннулирования уже выданных разрешений. Департамент полиции погранохраны Эстонии направил на латвийско-белорусскую границу подразделение «Эстпол-11» из 12 человек, чтобы помочь латвийским пограничникам предотвращать попытки нелегальных мигрантов пересечь границу. Подразделение «Эстпол-11» будет размещено в местах с наибольшим миграционным давлением, сообщил Департамент полиции погранохраны Эстонии. Сегодня в Латвии солнечная погода, местами в Земгале и восточной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге преимущественно солнечно, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, местами в Земгале и восточной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге преимущественно солнечно, осадков не прогнозируется. Слабый или умеренный западный ветер во второй половине дня сменит направление на северное. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
3: Gatavojies notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies!

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, местами в Земгале и восточной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге преимущественно солнечно, осадков не прогнозируется. Слабый или умеренный западный ветер во второй половине дня сменит направление на северное. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
3: Best Show Events piedāvā 12. augustā Dzintaru koncertzāle Vera Brežnevā. Skatītājiem tiks atskaņoti visi solo hīti, kā arī grupas Viagra iemīļotas dziesmas. Vera Brežnevā 12. augustā koncertzāle Dzintari. Билеты с билетной сервиса КСС.
4: Большие города.
5: Бедва Юрмала. Ар программу «Квартирникс». 28. августа концерт зале «Дзинтари». Бедва ар лабакаем хитем ун яунам дзесмам уникала концерта. Акустискā un elektriskā skanējumā sarunas ar publiku un emocijas, kas paliks ar jums vēl ilgi. Pērciet biļetes jau tagad, biļešu servisa kasēs.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. Без осадков, местами возможен туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается сухая и солнечная погода. Ветер южный, юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается сухая и солнечная погода. Южный, юго-западный ветер до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Preces Fix Price veikalos gandrīz par velti? Jā! Tikai šobrīd samazinātas cenas vairākiem produktiem, lai jūs varētu ietaupīt vēl vairāk. Dzeramais ūdens ķekavas avots pusotrs litrs tikai 45 centi. Marinētas bietas kok 500 gramu tikai 87 centi. Kapsulas trauku mazgājamajai mašīnai Svelto 32 gabali tikai 3,99. Fix Price – visam zema cena.
0: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Рижская дума уволила директора цифрового агентства Гулбиса. Далее об этом и других событиях более подробно. В пятницу на внеочередном заседании Рижской думы было принято решение освободить от должности директора Рижского цифрового агентства Арниса Гулбиса. Гулбис написал заявление об уходе и был уволен по соглашению сторон. Как заявили на заседании думы депутаты от суверенной власти объединения «Млада Латыши», такое увольнение недопустимо, поскольку Гулбис должен понести наказание, а не просто уйти с работы. Гулбис уходит из думы не потому, что ему здесь что-то не понравилось, а потому что его уличили в нарушении, подчеркнули депутаты. По поводу возможных нарушений Гулбиса суверенная власть «Млада Латыши» обратились в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. В сообщении упоминалось не только зарядка личного автомобиля на рабочей зарядной станции, но и присуждение себе денежных премий, выплата доплат, прием на работу сотрудников, вклад которых

Торжественная полиция подчеркивает, что садиться за руль следует только в трезвом состоянии. Если во время торжеств планируется употреблять алкоголь, о безопасном возвращении домой следует позаботиться заранее. Сегодня на Домской площади в Риге открыт традиционный травяной базарчик. В течение всего дня на площади можно приобрести травы для Яного дня, изделия ремесленников и дары лета, а также посмотреть программу на сцене. В 18 часов в саду культурного центра «Малая гильдия» состоится мероприятие «Пой, сестричка» Яновой песни с изготовлением сыра, ритуалами солнцестояния, обучением песням Лигу. В культурном центре «Иманта» в 19 часов состоится празднование летнего солнцестояния с выступлением танцевальных коллективов «Пардаугавы». Праздник костром, плетением венков и концертом вокального ансамбля «Фортуна». Завтра в Латвии ожидается сухая и солнечная погода, ветер южно-юго-западный от 2 до 6 метров в секунду, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в субботу будет солнечно, столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии родилась третья в этом году тройня. Далее об этом и других событиях более подробно. В четверг в перинатальном центре клинической университетской больницы имени Страдиньша на свет появилась третья в этом году в Латвии тройня. Три мальчика. В семье Рижан 18 июня в 9 часов 18 минут родились три сына. Первый мальчик родился с весом 1610 граммов, второй 1390, третий 1830 граммов. Мама и новорожденные чувствуют себя хорошо и получают необходимую медицинскую помощь. Больница Страдиньша поздравляет семью с большим пополнением и желает малышам крепкого здоровья. Это уже вторая тройня, которая в этом году родилась в перинатальном центре больницы Страдиньша. Первая тройня Латвии в этом году родилась 12 марта в рижском роддоме, где на свет появились два мальчика и одна девочка. Соседние страны Балтии были самым популярным выбором жителей Латвии для однодневных и многодневных зарубежных поездок в 2025 году. В свою очередь, жители Эстонии в прошлом году с удовольствием ездили в Финляндию и Латвию. В прошлом году жители Латвии чаще посещали Литву в однодневных поездках за границу. Литва стала пунктом назначения 68,7% таких поездок. Эстония стала пунктом назначения 28,8% однодневных зарубежных поездок, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Это, вероятно, связано с тем, что Литва целенаправленно предлагает различные мероприятия, как в крупнейших городах, так и в регионах страны. В свою очередь, в Эстонию жители Латвии чаще ездят в спа-отели. Посещение Саарема и других эстонских островов очень популярно среди латышей. Для многодневных поездок популярны Польша 8,2%, Италия 5,2%.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Кипр подключился к системе электронных рецептов Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно. С 19 июня жители Латвии могут покупать рецептурные лекарства по электронным рецептам на Кипре, сообщила представитель Латвийского центра цифрового здравоохранения Зана Горшкова. Кроме того, кипрские медики при оказании помощи гражданам Латвии по необходимости смогут получить доступ к основным данным пациентов, содержащимся в электронной государственной системе. Речь идет о некоторых диагнозах и информации о хирургических вмешательствах, проведенных за последние 6 месяцев. Обмен электронными рецептами и базовыми медицинскими данными будет осуществляться в обоих направлениях. Это означает, что жители Кипра во время пребывания в Латвии смогут пользоваться аналогичными услугами. В настоящее время Латвия обеспечивает трансграничный обмен основными медицинскими данными с 10 странами Евросоюза – Кипром, Чехией, Эстонией, Францией, Хорватией, Мальтой, Нидерландами, Португалией, Финляндией, Испанией. С 4 марта 2024 года лекарства по выписанным в Латвии электронным рецептам можно приобретать в странах ЕС, с которыми действует система трансграничного обмена данными. Такая возможность особенно актуально во время командировок и туристических поездок. На долгих выходных Лиго и Янова дня в Латвии будет преимущественно солнечная и теплая погода. Лишь в воскресенье и в Янов день ожидаются дождевые и грозовые облака, свидетельствуют текущие прогнозы. Суббота по всей стране будет солнечной. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха днем от 24 до 28 градусов тепла. Местами на побережье воздух будет на градус прохладнее. В ночь на воскресенье, самое короткое в году, с запада страны увеличится количество облаков. Местами возможен кратковременный дождь и гроза. При слабом южном юго-западном ветре температура воздуха не опустится ниже плюс 15, плюс 19 градусов. Лишь местами в восточных краях воздух остынет до плюс 13. В воскресенье, в самый длинный день в году, местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. В течение дня местами ожидаются сильные ливни. Локально возможен град и сильные порывы ветра. Максимальная температура воздуха плюс 23, плюс 28, на части побережья около плюс 20. В понедельник вернется сухая солнечная погода, ветер будет слабым западного северного направлений. На восходе солнца температура опустится до плюс 9, плюс 15, днем до достигнет плюс 20, плюс 25 градусов. Согласно последним прогнозам, во вторник в день Лиго погода будет преимущественно сухой и солнечной. При слабом северном ветре температура воздуха ожидается примерно на 2 градуса ниже, чем в понедельник. Янова ночь по всей Латвии может пройти без осадков. Будет дуть слабый ветер, воздух остынет.

0: FM
1: 102.7. Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. Без осадков, местами возможен туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается сухая и солнечная погода. Ветер южный, юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается сухая и солнечная погода. Южный, юго-западный ветер до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. Без осадков, местами возможен туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается сухая и солнечная погода. Ветер южный, юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается сухая и солнечная погода. Южный, юго-западный ветер до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама. 3. Jūlijā Dzintaru koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasinīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, dejo un dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienam. Īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. Jūlijas Dzintaru koncerts zālē Gypsy King, biļešu servis LV.
3: Izpeldini jancīti virpuļūdens dancītī.
4: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti taburauties.
3: Izpeldini jancīti virpuļūdens dancītī. Tavs līva akvaparks.
4: www.akvaparks.lv
0: Mix.

0: FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Рижская дума уволила директора цифрового агентства Гулбиса. Далее об этом и других событиях более подробно. В пятницу на внеочередном заседании Рижской думы было принято решение освободить от должности директора Рижского цифрового агентства Арниса Гулбиса. Гулбис написал заявление об уходе и был уволен по соглашению сторон. Как заявили на заседании думы депутаты от суверенной власти объединения «Млада Латыши», такое увольнение недопустимо, поскольку Гулбис должен понести наказание, а не просто уйти с работы. Гулбис уходит из думы не потому, что ему здесь что-то не понравилось, а потому что его уличили в нарушении, подчеркнули депутаты. По поводу возможных нарушений Гулбиса суверенная власть «Млада Латыши» обратились в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. В сообщении упоминалось не только зарядка личного автомобиля на рабочей зарядной станции, но и присуждение себе денежных премий, выплата доплат, прием на работу сотрудников, вклад которых непонятен. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начало проверку по отдельным фактам. Как сообщалось в самоуправлении, в отношении директора Рижского цифрового агентства было возбуждено дисциплинарное дело за использование муниципального электричества для зарядки личного автомобиля. Дисциплинарное дело будет прекращено, поскольку с Гулбисом прекращены трудовые отношения. Сам Гулбис сообщил агентству «Лето», что признал факт зарядки личного электромобиля и уплатил штраф в размере 170 евро. Он сообщил, что написал заявление об уходе, так как не желает продолжать работу в такой среде. С сегодняшнего дня и до 25 июня государственная полиция будет усиленно контролировать дорожное движение по всей Латвии, уделяя особое внимание водителям транспортных средств, которые могут сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием других одурманивающих веществ. Государственная полиция подчеркивает, что садиться за руль следует только в трезвом состоянии. Если во время торжеств планируется употреблять алкоголь, о безопасном возвращении домой следует позаботиться заранее. Сегодня на Домской площади в Риге открыт традиционный травяной базарчик. В течение всего дня на площади можно приобрести травы для Янова дня, изделия ремесленников и дары лета, а также посмотреть программу на сцене. В 18 часов в саду культурного центра «Малая гильдия» состоится мероприятие «Пой, сестричка, Яновы песни» с изготовлением сыра, ритуалами солнцестояния, обучением песням Лигу. В культурном центре «Иманта» в 19 часов состоится празднование летнего солнцестояния с выступлением танцевальных коллективов «Пардаугавы». Праздник Личным костром, плетением венков и концертом вокального ансамбля «Фортуна». Завтра в Латвии ожидается сухая и солнечная погода, ветер южный, юго-западный от 2 до 6 метров в секунду, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в субботу будет солнечно, столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.